Я пойду за постачка, за всяком закалом, да я буду и за знати, я сам люблю пана.